чес, богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь ми без скарб, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты тысячем пешчотом,